Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Николай Басков.
11: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
12: Александр Иванов и группа «Рондо».
13: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
14: Владимир Пресняков.
15: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: время мне объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
1: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача».
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Чернов Николай Сергеевич. Я звоню вам из поселка Лев Толстой Липецкой области. Я хочу передать привет Гвоздецкому Александру и Николаю. Желаю хороших выходных и хорошего отдыха. Давайте послушаем песню Леонида Агутина. Спасибо, радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радиодача.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
0: Город Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой. Предсказать для нее песню Андрея Губина. Анечка моя любимая, я очень по тебе скучаю и жду тебя скорее домой. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Моя.
1: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Еще продолжается, скажу, пора, друзья, домой, пора возвращаться с дискотек всевозможных, выспаться хорошенько и готовиться к новой трудовой неделе. Ну а для тех, у кого утро в воскресенье стартует, обещаю ставить много классных песен, которые и взбодрят, и хорошим настроением обеспечат. Меня зовут Даня Борисов, скоро послушаем композиции Татьяны Куртуковой, певца Паскаля и Валерии на радио «Дача». Между ними не пропустите гороскоп на это воскресенье. Всем отличного начала дня в компании Радио «Дача».
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Гороскоп на воскресенье, 9 августа уже здесь. Познакомимся с ним. Овны, весы и рыбы могут неожиданно увлечься темой, о которой раньше почти не задумывались. Возможно, именно сегодня появится новое хобби или желание освоить полезный навык. Тельцы, близнецы и козероги будут особенно практичны. День подходит для покупок техники, вещей для дома или планирования крупных расходов. Главное – заранее определить бюджет. Раки, львы и скорпионы почувствуют желание восстановить старые связи. Не исключен звонок человеку, с которым давно не общались, или случайная встреча, которая окажется очень теплой. Девы, стрельцы и водолеи смогут спокойно посвятить время себе. Иногда лучший способ подготовиться к новой неделе – просто никуда не спешить.

0: Имя Алёша в этом сезоне в тренде. Все благодаря хиту Татьяны Картуковой, который мы слушаем на радиодаче прямо сейчас. После этой композиции хочется сказать, не забудьте вы, милые дамы, позвонить своему Алёшеньке, Сашеньке, ну или Димочке, у кого как, и спросить, как неделя прошла, если вы волею судьбы разлучены были все эти 7 дней. Глядишь, часик-другой займете разговором по душам с человеком, который вам по-настоящему дорог. Нам тут на радиодаче очень дороги сердцу хиты. Скоро послушаем композиции Татьяны Булановой, Хабиба и Ирины Аллегровой на радиодаче. Никого не пропустите.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
2: Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: секрет счастья, друзья, в том, чтобы большой командой подойти к морю и крикнуть ему привет. Надеюсь, этим летом вы уже успели осуществить примерно какую-то такую же свою мечту. Можно уж и не морю, но какому-нибудь водоему привет. Далее окунуться в него, охладиться, остудиться, да, от палящего солнца и наслаждаться шикарным днем. Если нет, у вас есть еще 3 недели на это, успейте уж, пожалуйста, друзья. Я до финала часа успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и включить для вас классную песню Димы Билана «Никуда не уходите».
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах Радио Дача.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угар 127-27-76-29.
4: Город Москва. 18+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте. Зовут меня Зоя. Я звоню вам с Урала, город Южноуральск. Я бы хотела передать привет моему другу студенческих лет Яну. И в честь этого заказать песню «Незабудка» в исполнении Суручану. Всем слушателям желаю всего хорошего. Спасибо. Радио «Дача».

0: Уже над головой осталось по хитусу Дианы на радиодаче сделать второй шаг и отправиться вперед. Навстречу приключениям, новому дню, радостным событиям и исключительному отдыху, друзья. Воскресенье все же, и пусть оно у вас пройдет просто отлично и в компании любимой музыки. Скоро на радиодаче хиты Натальи Подольской и группы «Вирус», а также услышим новинку Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Никуда не уходите.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 9 августа в России отмечают День строителя. Празднику уже больше 70 лет, а строителей в нашей стране миллионы. Причем это не только люди с каской на голове. За одним домом стоит работа архитекторов, инженеров, дизайнеров, проектировщиков, электриков и десятка других специалистов. Поздравляем каждого из причастных к этому дню. Спасибо за крышу над головой.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Жаркий хит Натальи Подольской в эфире «Радио Дача». Прямо сейчас я вас призываю не бояться отпраздновать одно из событий, которое на этот день выпало. Например, День воздушных поцелуев сегодня празднуется. Не упустите возможность человеку, который вам симпатичен, парочку воздушных адресовать. Еще сегодня День книголюбов. Отличное событие для воскресенья. Можно весь день посвятить прочтению какого-нибудь любимого романа. Еще сегодня День квасного патриота. Интересно, что это? Про квас, наверное, все-таки какое-то событие. Впереди нас ждет еще больше любимых песен. Под них тоже хорошо отмечать разные события. Послушаем комбинацию, интонацию и Алису Мон на радиодача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня нашу любовь.

0: чертям.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
1: Группа «Комбинация».

0: Слушаем радиодачу. И так хорошо сразу на душе. Друзья, скажу, что послушать наш эфир можно там, даже там, где не ловит FM-приемник. Например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню добавить в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
10: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Николай Басков.
13: Натуральный блондин. На всю страну такой.
14: Александр Иванов и группа «Рондо».
15: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
16: Владимир Пресняков.
17: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
16: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Говорит Александр. Звоню Домодедовского района. Хочу передать привет всем своим знакомым. И чтобы для моей супруги Ольги Доронькиной прозвучала композиция.

0: 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: В эфире «Радио Дача» от «Тема недели» в студии Екатерина Родина. Здравствуйте. На этой неделе некоторые сайты российских банков, государственных организаций и других сервисов перестали открываться в зарубежных браузерах. Вместо страницы сайта появляется предупреждение о небезопасном соединении или сайт вовсе не загружается. Всему виной сертификаты безопасности. Подробнее о технической стороне вопроса нам рассказал Илья Сейфулаев из команды Яндекс.Браузера.
2: Когда вы заходите на сайт, то между вами и сайтом устанавливается защищенное соединение, чтобы никто не украл ваши данные. Упрощенно оно состоит из двух частей – шифрования и цифрового сертификата. Сертификат – это своеобразный паспорт сайта. Он подтверждает, что вы соединяетесь именно с ним, а не с тем, кто под него маскируется. Иначе злоумышленники могут прикинуться сайтом вашего банка, например, и все данные, которые вы вводите, пропускать через себя.
1: Такие цифровые паспорта сайтов выдает удостоверяющий центр, которому доверяет браузер. Долгое время российские сайты пользовались сертификатами крупных международных организаций. Однако часть таких сертификатов была отозвана, и компании перешли на отечественные. Зарубежные браузеры по умолчанию доверяют только тем удостоверяющим центрам, которые входят в их собственный список доверенных. Российского центра там нет. Поэтому браузер не может подтвердить подлинность сайта и на всякий случай блокирует соединение. Однако сами сайты от этого небезопасными не стали.
2: Завтра точно так же могут перестать открываться любые другие российские сервисы, которыми вы пользуетесь каждый день. Поэтому лучше разобраться, как не потерять доступ к ним уже сейчас. Сертификаты можно установить и вручную, но для пользователя это может быть нетривиально.
1: Если подвести итог, ситуация связана не с тем, что интернет стал менее безопасным, а с тем, кому именно доверяет браузер при проверке цифрового паспорта сайта. Именно различие в списках доверенных удостоверяющих центров сегодня и стало причиной того, что одни и те же сайты в разных браузерах могут работать по-разному. Доступ к необходимым сайтам получить легко, нужно только зайти в один из отечественных браузеров. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хороших выходных!

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: Проверяем мобильные. Вдруг вам звонил именно он и куда-нибудь приглашал в хорошее место, например, в Санкт-Петербург. Туда, кстати говоря, удобно добираться поездом. Именно об этом услышим песню в рубрике «Тот самый хит» уже через 5 минут. Сегодня там будем вспоминать творчество группы «Ленинград», услышим композицию начала 90-х «Поезд на Ленинград». До этого не пропустите классный хит Таисии Повали здесь на радио «Дача».
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. 88.

0: шикарный хит Сергея Лазарева и Полины Гагариной в эфире «Радио Дача». Слушаем их «Happy End». Еще пару удачных песен Сергея и Полины услышим 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Радио Дача. Удачные песни». Еще придут поздравить «Радио Дача» с 20-летием Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Юлиана Краулова, Мария Зайцева, Александр Иванов и группа «Ронда» и еще более 25 любимых артистов «Радио Дача». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
1: Трайфл «Красный бархат» – 80 рублей. Торт «Трюфельный» – 769 рублей. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Пока еще летние дожди не отшумели, у вас есть возможность, друзья, принять участие в нашей солнечной акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши классные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Если этим летом вашей семье или просто в вашей жизни произошло какое-то интересное событие, вы запечатлели его на фото, обязательно загрузите снимок на сайт radiodacha.ru и напишите небольшую историю, что на фотографии происходит. В конце августа среди всех финалистов мы выберем двух счастливчиков и попросим их ответить на пару несложных вопросов, после чего счастливчики эти смогут получить возможность отправиться в круиз на морском лайнере из Сочи в Турцию. Для слушателей старше 18 лет правила читайте там же на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Одиннадцать часов утра. Я мистер Кред.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: Нашим попутчиком уже через 40 минут станет программа «Удачный час» на радио «Дача». Друзья, будем передавать ваши приветы, поздравления, другие теплые слова. Если есть с чем поздравить близкого человека, обязательно дозвонитесь в студию по номеру 8495-995-2555. Скажите ему парочку теплых предложений и песню любимую поставьте. Жду ваших звонков. А пока я поставлю хиты Иракли, Наташа Королёвой и Аллы Рид. Далее на радио «Дача».
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Когда солнце внутри, это хорошо, а когда оно с неба светит, еще лучше. Сразу тепло становится не только на душе, но и весьма себе физиологически это тепло можно почувствовать. Горячо будет всем слушателям радиодачи от теплых приветов и поздравлений в следующем часе, ведь он ожидается удачным. Менее чем через половину часа стартует программа по заявкам. Успейте заказать свою любимую песню по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Кофе «Монарх Ориджинал». 95 граммов стеклянная банка. 369,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: одной вашей мечты вполне себе достаточно, друзья, чтобы осуществить эту мечту. Если мечта касается песен в эфире «Радио Дача», ставим их по вашим заявкам в программе «Удачный час», и она стартует уже через 10 минут. Успейте дозвониться в студию, заказать свою любимую. Ну а пока набираете, послушаем море другой классной музыки до финала часа. Не пропустите хиты Стаса Михайлова и Николая Баскова на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максимум-друг», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-873-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
14: Самый лучший день. Вчера.
2: Полина Гагарина.
15: Я очень нужен мне.
1: Группа «Корни».
16: Ты узнаешь ее,
1: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Айрат, я из города Павлы, Татарстан. Хочу поздравить свою бабушку, зовут ее Таслима Хафизовна, с днем рождения. Бабушке исполняется сегодня 80. Желаю ей крепкого здоровья, бодрости духа и всего хорошего. Ставлю для нее песню Стаса Михайлова. Спасибо, Радио «Дача».

0: полдень. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Стартует час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Здесь будем радовать вас и ваших близких теплыми словами и любимыми песнями. Заказать песню можно по номеру в столице 8-495-995-2555. Звоните нам. Сообщения принимаются в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Начну с вот такого сообщения. Привет отправляется в село Головинское Ярославской области. Любимому Лешечке и сынулечке Тёмушке. Поздравьте, пожалуйста, Алексея с Днём строителя. Знай, ты лучший в своем деле. Денежных клиентов тебе и побольше. Подписалась Ленуся. Как мило, друзья. Да, День строителя сегодня отмечается. Если среди ваших родных и близких есть представители многообразия профессий, которые относятся к строительству, обязательно поздравьте их в нашей программе «Удачный час». Начинаем с Натали.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дульцева Валентина, я из Пермского края. Хочу передать большой привет Бокаревой Галине Михайловне и поздравить с днем рождения Веприкову Любовь из города Пермь. Пожелать самое главное удачи во всех делах, конечно же, крепкого здоровья. И заказываю песню «Просто подари» в исполнении Филиппа Киркорова. А вам, радио «Дача», как всегда, огромное спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Аня Колобихина. Я из города Ярославля. Город Ярославль, привет. Передаю огромный привет моей доченьке Виктории. Прошу поставить песню Натальи Витрицкой «Глаза цвета вискис».

0: Удачный час.
1: Продолжаем час. Привет и поздравления в эфире Радио Дача. Привет любимому мужу Алексею от жены Валентины. Отправляется. Хорошего дня ему и удачи желает Валентина. Далее Дмитрий передает приветы любимой Екатерине и ее сестре Юлии, которые сейчас маринуют помидоры с огурцами на даче. Будет очень вкусно, предвкушает Дмитрий. Анжела далее поздравляет сестренку Алексееву Алену с 18-летием, с прошедшим днем рождения. Желает счастья, здоровья, любви, успехов и чтобы вы, Алена, всегда оставались такой же милый. Далее поздравления для всех строителей. С профессиональным праздником отправляется. Привет, шлет автор бригаде города Новокузнецка, Шмешному, Пионеру и Юрцу. Пусть примут поздравления. Надеюсь, эти ребята точно сегодня что-нибудь примут. И Вероника, самый добрый, солнечный, яркий, привет отправляет всем слушателям радиодачи, желает хорошего настроения и огромный привет передает своему сыну, тезке ведущего Борисову Дане, который отдыхает на даче в поселке Дачное Ленинградской области. Какое хорошее название для поселка? Дачное, да? У меня дача в Дачном. Виктория Дайнека с песней «Сделал шаг» далее в нашем эфире.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хочу поздравить мужа с Днем строителя. Мужа звать Сергей, я ему желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Поздравлением присоединяется дочь, внучка Варвара и внук Вова. Ставим для Сергея песню «Лепса, рюмка, водка на столе». Спасибо, «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Еще порцию ваших теплых слов оглашу в эфире «Радио Дача». Нина передает привет семье Герца в деревне Юрцово Егорьевского района. Желает всем хорошего урожая и легкой работы в огороде. Елена далее поздравляет Мирняева Александра с Днем Строителя. Желает счастья, успехов, удачи. От Маргариты приветы отправляются друзьям, которые приехали к ней на дачу. И мы без устали слушаем «Радио Дача». Маргарита в городе тоже можно этим заниматься. Пишет Рита, что очень сильно любит своих друзей, желает хорошего настроения всем. Надежда привет отправляет любимому мужу Михаилу, поздравляет его с Днем Строителя. Он у нас большой молодец, пишет Надежда, сейчас занят строительством бани. Работает, не покладая рук, люблю его очень. Да, кто хоть раз в своей жизни хоть что-то возвел на участке, сегодня тоже принимают поздравления, не забывайте, друзья, об этом. Написать сообщение можно в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс», наш номер там 8-910-004-49-24, музыкальный. Заявки принимаем по другим цифрам. Номер в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Удачный час».
1: Радиодача продолжается. Программа по заявкам. Артем передает привет в Киров, Калужской области. Поздравляет всех кировчан с Днем строителя. Светлана воскресный привет шлет всем слушателям радиодача и поздравляет с профессиональным праздником, с Днем строителя, дядюшку Крабейникова Владимира и зятя Задорина Андрея. Здоровья крепкого, всех благ и побольше зарплат желает. И огромный привет в родную Восьмуху отправляет. Маме, папе, роднульке. Это, видимо, отдельный человек какой-то, дочке и племяшке. Отличного отпуска пожелала. Мама Вероника далее привет передает всем тем, кто сейчас на даче. Особенно большой привет шлет своей дочке Хафизулиной Кристине. Я ее очень сильно люблю. Мы сейчас на огороде копаем картошку, написала Вероника. Неужели уже началось это время копания картошки? Сил и удачи всем тем, у кого она посажена. Лиля поздравляет Сулеймана, Руслана, Владимира и Александра с Днем строителя. Желает им сил, здоровья и терпения. А еще побольше денежек на заслуженный отдых. Это хорошее пожелание, конечно. Продолжим удачный час хитом о развлечениях у водоемов. Отпетые мошенники прямо сейчас нам расскажут, куда стоит поехать и чем там заниматься. Это удачный час на радиодаче.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Миронов Павел. Хотел для всех радиослушателей, чтобы вы поставили песню Виктора Королёва любую. Пожелать всем классных летних дней, хорошего настроения, чтобы удача во всем была и успехов во всем.

0: Дачный час.
1: Пока Виктор Королёв пел в эфире, собрал еще ваших теплых слов. Друзья, прямо сейчас их прочту в эфире Радио Дача. Ольга, привет, передает себе, находящийся в пробке в Красноярске. Мост «Три семерки». Семья Козик подписались. Все, кто сейчас на этом мосту, друзья, движение вперед вам желаю. Далее. «Любимые девочки-рязаночки, не обижайтесь на меня», пишет автор. «Жизнь не так коротка, чтобы тратить ее на всякие мелочи». Ваша Ольчик подписалась. И Марина передает привет Максиму Копылову и Олегу Панкратову. «С днем строителя, мальчишек», так она написала. Поздравляю. Друзья, ваше послание тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» к вашим услугам.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Рулетики из свинины с сыром. Полуфабрикат. 100 граммов. 44,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая «Радио Дача». Хочу передать привет моим друзьям Валентине, моей жене Ольге и моему другу Александру. Прошу поставить для них песню «Максим. Нежность». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Не забуду прочитать ваши сообщения, друзья, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и нам в мессенджер «Макс». Жена Татьяна пишет, передает привет мужу-строителю с золотыми ручками из плеч. Это важно. С праздником его поздравляет. Зовут человечка Алексей Мошин. Он из Вологды. С любовью и уважением жена Татьяна подписалась. Оксана поздравляет всех строителей из города Орла и своего мужа Петреева Сергея с профессиональным праздником. Желает удачи в работе. Рита написала, мы с семьей едем на озеро Кандрыкуль. Провожаем лето. Рита, ну что-то вы рановато. Все-таки 3 недели у нас еще есть. И будем надеяться, что лето будет в эти 3 недели жарким. Отыграется за 2 месяца около прохлады. От эпикуровой Катюшки привет отправляется землякам Бульяновск, семье Сычевых, Светлане, Виктору и Илюше. Пишет, давайте быстрее закончим вахту и домой. Хорошее пожелание, друзья. Пусть все те, кто жаждут оказаться дома, поскорее отправятся в свояси к родным пенатам в родные стены. Эдгар и Рэд Рай продолжают удачный час хитом «Вот зараза».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Я Попов Василий Платонович из Брянской области. Поздравляю дочь Людмилу Васильевну с днем рождения. Желаю ей все крепкого, неиссякаемого здоровья, счастья, добра, уважения и всего-всего хорошего.

0: Дачный час.
1: И пришла пора завершать программу по заявкам в эфире «Радио Дача». Вот какими сообщениями. От Юлии ответный привет Дмитрию отправляется, который в данный момент утепляет веранду, пока я с сестрой Катей маринуем огурцы и помидоры. Спасибо, Дима, без твоих усилий не было бы у нас урожая. Люблю, когда приветами так в нашем эфире обмениваются. Артем далее привет семье Тулкиных передает и своей жене Насте. Пишет: «Дождь не помеха жарке шашлыков, это уж точно. Главное, чтобы еще и тепло было». Ирина из Магнитогорска привет передает любимой девочкам Виктории и Милане, маме Вере Ивановне и всем знакомым нашему мужу и отцу Лаптеву Павлу, который сейчас очень далеко от нас. И привет напарнику по смене Янину Александру. Янину Александру отправляется от Шлейфера. Если неправильное ударение было, простите уж, друзья. Все, на этом удачный час завершен. В воскресенье продолжим в компании отличных песен любимых артистов «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Это радио «Дача». Удачный час.
11: Звоните.
10: Телефон в Москве 8495-995-2555.
12: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Сейчас нахожусь на даче, что в районе деревни Булан-Турган в республике Башкортостан. Отдыхаем, загораем, параллельно занимаемся огородом, топим баню. Хотелось бы передать привет всем своим близким, кто меня узнал, родителям, соседям по даче и коллегам. Хотелось бы послушать песню в исполнении Жанны Фриске «Где-то летом».

0: Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Сергей, звоню из города Волжского. Я хотел Наташеньке пожелать любви, здоровья, счастья и долгих лет жизни. И, пожалуйста, поставьте мне ее песню «В краю магнолий», группа «Ария». Спасибо, радио «Дач».
1: Не зная горя, горя, горя, в краю магнолий плещет.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мои года, мое богатство.

0: О небесных делах есть информация на этой неделе, не на этой, а на той, что будет, да, 12 августа. В общем, можно будет наблюдать солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в северных регионах России. В Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге. Там солнце будет закрыто более чем на 80%. А на европейской же части России затмение будет видно частично. Ученые советуют смотреть на затмение через сильно затемненное стекло. Вариантах использования закопченное стекло, сварочная маска или старые дискеты. А вот солнечными очками лучше не пользоваться при просмотре затмения. Теперь вы тоже об этом знаете, друзья. Запланируйте свой вечер 12 августа так, чтобы увидеть это потрясающее явление. Мы далее увидим и даже послушаем хиты певицы Чепик, группы «Руки вверх», а также Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Никого не пропустите.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Участница юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Чепик в нашем эфире. Поет о прошлом. 5 минут назад песня называется. Увидим Чепик 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Вместе с ней придут поздравить радиодачу с 20-летием Николай Басков, группа «Комбинация», Ильяна Краулова, Полина Гагарина и еще более 25 артистов радиодачи. Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени городские. Полуфабрикат. 100 граммов. 35,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: cares what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time.
2: Давай устроим пати.
3: Ну и что, что воскресенье, вечеринки можно устраивать в любой день, нужно только время подходящее выбрать. Если в пятницу и субботу, то это преимущественно вечерняя часть дня, то вот в воскресенье и в любой другой будний день нужно бы стремиться к какому-то послеобеденному старту вашего представления. Обязательно соберите всех родных и близких вместе, зажигайте от души. Музыка эфира «Радиодача» вам в этом поможет. До финала часа не пропустите хиты Аниты Цой и дуэта «Чай вдвоем» на «Радиодачу» совсем скоро.
4: Дачные объявления. Вы звоните.
5: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
6: Вы поздравляете.
7: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
4: Вы говорите теплые слова.
7: Бабушка, я тебя люблю.
4: Это ваш
6: удачный момент.
4: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
12: Юлиана Караулова.
11: Киркоров.
14: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сангаджи. Хочу передать привет всем своим близким, родным. Пожелать всем удачи, пожелать всем здоровья. И поставьте песню «Гупу Даву». Спасибо, радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Посмотрите, какой тут сентиментальный герой у нас в композиции «Не пары», другая причина. Взгрустнулось ему от расставания, да так, что целый хит этому был посвящен. «Не пара», кстати, тоже участники юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Приходите 26 сентября на них, посмотреть и послушать их классные хиты. Мы далее будем наслаждаться композициями Саши Че, Стаса Михайлова и группы «Градусы» на «Радиодача. Никуда не уходите».
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман». Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Люби меня.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радио Дача».
3: Удачные песни.
2: Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

0: Сердцу, конечно, необходима иногда передышка, но не стоит забывать и про тело. Ему тоже нужен отпуск, релакс какой-нибудь. В воскресенье займитесь этим, друзья, лежанием на диване и ничего не деланием. Отдохните и телом, и душой. Елена Краулова, участница юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни», только что в эфире. Мне кажется, я весь час буду произносить, что это у нас участник фестиваля «Удачные песни», так как их очень много в этом году. Друзья, подробную информацию ищите на сайте удачныепесни.рф 12+. Мы далее будем слушать хиты Игоря Корнелюка, Аллы Риты и Александра Буйнова на «Радиодача». Никого не пропустите.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Салат «Баклажаны со сливочным сыром». 100 граммов. 49,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Игорь Корнелюк отправляется домой. Наш же с вами путь, друзья, лежит в новый музыкальный час на радиодаче, в котором будет еще больше отличных песен. Все они когда-то стали призерами телефестиваля «Песни года». Аудиоверсию этой программы стартует у нас уже через 10 минут. Не пропустите, будем наслаждаться хитами самого разного времени. Ну а до этого не пропустите исполнение музыкальной заявки в рубрике «Удачный момент» и душевную песню Таисии Повали здесь, на радиодаче.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодаче. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Удача», здравствуйте. Меня зовут Мария, я звоню из города Волжского. Я бы хотела передать привет своему мужу Милковскому Игорю, своей дочери Виктории, сыну Валентину. И хотелось бы поставить песню Чумакова. Спасибо большое, радио «Удача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
1: Песня года 2003.

0: 1990 году из уст Маши Распутиной лилась музыка. За это она получила диплом телефестиваля «Песни года». А в мировой истории произошло много интересных событий. Например, вышла первая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», положив начало мировой популярности серии книг о мальчике-волшебнике в очках. А еще в Москве открылся первый ресторан «Макдональдс». Это событие произошло в самом начале года, 31 января. Впереди нас ждет еще много хитов с телефестиваля. Послушаем композиции группы «Премьер-министр» Артема Качера и Вадима Казаченко на радиодачу совсем скоро.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Два билета в лето нам дарит группа «Премьер-министр» на волнах радио «Дача». Это песни года 2004. В 2004-м же стартовало реалити-шоу «Дом-2», проект, который, оказывается, до сих пор идет на голубых экранах. А ученые в 2004-м совершили много открытий в космосе. В частности, на Марсе нашли минерал гетит. Его образование напрямую связано с наличием воды. Значит, когда-то на Марсе было H2O. Впереди нас ждет еще много хитов с телефестиваля. Послушаем песни певицы Саши, Кристины Арбакайте и А-Студио. Вы слушаете радио «Дача».
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Торт «Шахерезада» весовой. 100 граммов. 71,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Не получилось, не срослось у певицы Саши в любви, зато получилось получить за свой классный хит диплом телефестиваля «Песня года». Произошло это событие в 2002 году. А еще в 2002 году свершился запуск первого сегмента МКС. В феврале 2002 года российский грузовой корабль «Прогресс М-44» состыковался с Международной космической станцией, и на борту станции появился первый российский блок, которым пользуются до сих пор. На этом, друзья, «Песню года» будем завершать. До финала часа еще один хит с телефестиваля послушаем, и я, Даня Борисов, тоже с вами прощаюсь. Оставляю в компании Сергея Чернаусова. Всем отличного воскресенья!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: ООО «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Николай Басков.
13: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
14: Александр Иванов и группа «Рондо».
15: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
16: Владимир Пресняков.
17: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
16: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
10: Радио «Дача».
14: Песня года 2021.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я из города Брянска. Передаю привет Владимиру Раецкому, который находится сейчас на даче. И включите ему, пожалуйста, песенку Добрынина.
3: Для хорошей работы и для отдыха.
2: Спасибо, Радио «Дача». Удачи вам.

0: «Нарисуй мне небо», хит «Елки» этим вечером на Радио Дачи. И продолжая тему рисунка, можно добавить еще хорошее летнее настроение. С нами продолжение теплого сезона, а еще выходные. Но также счастливые лица наших слушателей, которые 2 дня подряд отдыхали. Кстати, стоит отметить, где бы вы не решили провести свой отдых, а еще лучше отпуск, в любой точке планеты можно слушать любимые хиты при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дачи» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. Мы с вами уже скоро услышим хиты группы «Руки вверх», Зайнаб Махаевой и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждой шутке есть доля правды, как все мы знаем. А если о серьезных вещах, у нас все меньше времени остается до финала акции «Лето сюрпризом». Поэтому торопитесь принимать участие. Выбирайте свои самые яркие снимки. Неважно, это могут быть прогулки с друзьями, а может и семейные путешествия. Главное, расскажите, что происходит на фотографии. Уже 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Максим, Натали, Олега Газманова и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Научиться летать, мне кажется, хотел бы каждый, особенно в час пик, каждое утро и вечер, чтобы преодолевать все пробки и заторы и уже спокойно добраться до конечной точки маршрута. Мир не стоит на месте, так что, кто знает, возможно, однажды кто-то из нас все-таки научится летать, и тогда пробки и заторы станут лишь воспоминанием, а путешествие – настоящим приключением. Помечтали – и хватит. Возвращаемся к реальности, у нас с вами пока что еще выходные, пробок гораздо меньше, что уже приятно. Ну и для хорошего настроения через короткую паузу вам хиты группа Studio, Иванушки International, Хабиба и не только.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
3: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
4: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я из города Люберцы. Я передаю привет своему любимому дорогому мужу Святославу. Желаю ему хорошего дня и что его ждет дома семья. И ставлю для него песню Вадима Казаченко. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать новую песню Нины Шацкой и Брэндона Стоуна в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня предлагаю поговорить о плодах без семян. По-научному это называется партенокарпия. Эта тема будет интересна тем, кто хочет увеличить завязываемость плодов на ваших культурах. Уверен, вы встречали в продаже виноград без косточек или тот же арбуз, или самый банальный пример – бананы. В них вы тоже никогда не встретите косточек. Это и есть те самые партенокарпические плоды. У таких растений нет потребности в опылении, плоды уже не несут функцию размножения, но механизм их формирования точно такой же, как у классических. Обычно после опыления в завязи происходит гормональная перестройка, которая направляет развитие на формирование плода и семян. У партенокарпиков гормоны начинают работать и без пыльцы. Но так как оплодотворения не было, то и семенам нет возможности сформироваться. И вот тут самое интересное. Изучая такие растения, ученые смогли повторить процесс и на обычных культурах. Если обработать цветы соответствующими гормонами, то можно дать им что-то вроде обманного сигнала. Цветок будет думать, что опыление состоялось, и завяжет плод. Без семян, разумеется. Именно на таком механизме работают стимуляторы плодообразования, садовые препараты по типу завязь, бутон и тому подобное. Приготовленный раствор должен попасть на завязь. Мы можем просто опрыскивать посадки из пульверизатора, но эффективность будет не очень высокой. Да и попадание гормонов на листья может вызвать некоторые побочные эффекты. Если есть возможность, лучше погружать цветы прямиком в раствор. Так и эффективность вырастет, и расход уменьшится, да и эффект будет лучше. Особенно актуальна такая обработка, когда нет опыляющих насекомых или погода не благоволит обильному плодоношению. Обработка однократная в фазу цветения. Но помните, здесь очень важно следовать руководству. Игра с гормонами требует строгого соблюдения инструкции препарата. И на всякий случай уточню, гормоны растений не влияют на человека, так что подобные обработки безопасны. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

красиво. Там, где есть радио «Дача».

0: Тони, Валерия. Их совместная музыкальная работа «Пропущенные звонки» в эфире «Радио Дачи». Ну, кстати, в настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Ну, здесь каждому, разумеется, своем, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты группы «Ответы и мошенники», Вячеслава Малешика, Аллы Рид и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее проводить свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода, с нами летний сезон, а еще наша музыкальная поддержка. А вы также можете заказывать свои любимые песни в программе «Удачный час». Ну и, разумеется, писать сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправлять их в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день заходил вчера.
7: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Женя, я звоню из Углича. Я передаю привет своей маме Елене Викторовне, заказываю песню группы «Нэнси Чистый лист». Мамочка, желаю тебе здоровья, счастья. А вам, радио «Дача», большое

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
3: И мы приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио «Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Ну и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. В первом сообщении Ирина: от лица своей семьи поздравляю с днем рождения дорогую сестру Зенину Ольгу. Желает ей провести Новый год своей жизни с хорошим настроением, пусть он будет классным, насыщенным и без плохих событий. Также много радости, тепла, верных людей рядом, гармонии с собой, любви и большого счастья. А в качестве музыкального подарка послужит песня Руслана Алехно в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я из Верхней Синичихи. Хочу привет передать своей любимой мамочке, Закожурниковой Светлане Александровне. И хочу заказать ей песню «Юлия Михайчик». Мамочке желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Мы тебя очень любим. А вам, радио «Дача»?

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Надежда шлет привет всем Конкиных, семье очень любит их. Привет Брежневой Евгении от Юры из Курска. В следующем сообщении привет СНТ «Сфера», красавице и жене Оксане, любимой теще Галине, своим прекрасным детям Артему и Вадиму и тестю Николаю. Завтра первый рабочий день после трехнедельного отпуска. Всем солнечного спокойствия и хорошего воскресенья. Всем мирного неба над головой желает Константин Синяев. От Елены привет своему супругу Денису. Поздравляет его с днем строителя. Он сам строит дом, а Елена ему помогает. Гордится и очень любит. И Наталья поздравляет с днем рождения свою любимую маму Хлебникову Тамару. Спасибо за внимание, тепло и заботу. Бескрайнего счастья желает также здоровья, улыбок и всегда доброго настроения. А в качестве музыкального подарка песня Надежды Кадышевой в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анатолий. Звоню из Брянска. Передаю привет всем своим родным и близким. Своей большой и любимой семье. Всем крепкого здоровья и отличного лета. Поставьте, пожалуйста, песню Зары. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуй, «Радио Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо, «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Клинкова Артема, который сейчас находится в Брянске, поздравляю с Днем Строителя, с наилучшими пожеланиями, брат Юрий. Привет детям, которые сейчас приехали в отпуск, отдыхают, купаются в теплом море. Сейчас будем шарить чебуреки. И все это под музыку «Радио Дача». Здесь Даша меня приглашает в гости. Как приятно, спасибо. И привет дочери Маргарите, зятю Николаю, от мамы Елены из Коктебеля. Привет родным в Старое Осколо, СНТ-Береговое, семье Башковым и Шмелевым от Оксаны. Привет своему супругу Волкову Павлу и сыну Илье. Готовим кабачковые драники, радуемся хорошей погоде на даче. Всем удачного завершения выходных желает Алла. И поздравляет любимого мужа и папу Виталия Кулькова с днем рождения. Здоровья ему, счастья желают жена Наталья и дочь Ольга.
2: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для меня песню Егора Крида «Спасибо, радио «Дача».
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
4: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы оттягу бежим быстро, когда...
1: Удачный час!
2: И вот очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Любимого папу Константинина поздравляют с праздником, с Днем Строителя, здоровья и удачи ему в жизни, блестящих планов, радости, благополучия и счастья. Очень вас любят доченька, внучка и зять. Привет Ивану Малинкину, очень ценит и любит его Оленька. Наталья передает привет своей доченьке Марине, ее супругу Святославу, также своей крестной Смирновой Нине Васильевне. Сидят, отдыхают и слушают радиодачу. Привет дедушке Юре, он сейчас за рулем, в дороге. Любим тебя очень, твой Ярослав и внучка София. От Ирины привет любимому городу Омску и всем родным и слушателям. Далее в сообщении «Привет, семья Барановых из хутора Воронежский». Очень их любит внучка Настя. И с днем рождения Смолина Анатолия поздравляет Ульяна. Желает доброго здоровья, поменьше огорчаться и знать, что вся семья его очень любит. И для Анатолия любимая песня группы «Любэ» в эфире «Радио Дача».
3: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Звоню я из города Тольятти. И хочу передать большой и пламенный привет Станису Троицкой Крымской области Краснодарского края. Поздравить с днем рождения Бабинет Людмилу Яковлевну. Пожелать ей всего самого-самого хорошего. Пусть будет такой же красивой и молодой всегда, какая она сейчас. И для нее это песня в исполнении Муслима Магомаева «Королева красоты». Спасибо, дорогое Радио Дача.
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Мария передает привет своему любимому мужу Игорю, с которым вместе сейчас едут домой с дачи. Любит его безумно. Сергей поздравляет коллег из компании «Инвест Агрострой» из города Кирова Калужской области с Днем строителя. Желает успехов и новых высот. С 25-летием легенда Великого Устюга Суханов Иван Александрович, тренер по цирковому искусству и лучший диджей города. Татьяна вам желает, чтобы здоровье было крепче циркового каната, нервы крепче страховки, настроение выше колонки на максимальной громкости. А семейная жизнь всегда играла только треки из категории «Любовь и кайф». Алена поздравляет своего папу Алексея Дыбова и всех строителей с праздником, желает крепкого здоровья, сил и счастья. Привет любимому мужу Самойлову Владимиру Владимировичу, поздравляет его с праздником, Днем строителя, Анна, Сони и Мишани, его очень любят. И всем привет от Даньки, поздравляет всех трудяг с Днем строителя, особенно электриков, сварщиков, плотников, сантехников и механизаторов. Желает заказов побогаче, заказчиков попроще. Мне кажется, сейчас заказчики должны ответным письмом пожелать всем строителям профессионального роста и честных цен.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Звоню вам из Москвы. Хочу поздравить своего брата с хорошим настроением. Живет он в Самаре. Сейчас, надеюсь, меня слушает. Его зовут Анатолий. Я, Толик, хочу тебе пожелать всего хорошего, чтобы ты всегда жил счастливо и никогда не забывал родных. И дарю тебе песню «Державина, брат ты мне или не брат». Спасибо, радио «Дача».
3: Я

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Привет городу Твери, почте России, особенно ОПС 100. Мамочке Ире, подруге Асе, всем хорошего настроения желает Наталья. Ягафарова, Фариты, Пышкина, Михаила из города Старая Купавна с Днем Строителя поздравляет Юрий, желает вам успехов во всем. Привет своему мужу Евгению, своей дочери Варваре, пожелание ей спокойной беременности, сыну Евгению легкой службы, держись, сынок, немного осталось, и младшему сыну Роману успехов в новом учебном году желает Анна Андреева. Полина передает привет всей семье Филатовых из Питера, поздравляет всю семью с праздником, Днем Строителя, всех очень сильно любит. И Никитину Татьяну, любящие подруги Светлана и Мария, поздравляют с днем рождения, отмечают на даче, погода шикарная, настроение еще лучше. Татьяне желают оставаться такой же светлой, искренней и доброй. И для всех хорошая летняя песня Марины Хлебниковой в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елена Дмитриевна. Я хочу поздравить своего сына Жукова Андрея Олеговича с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, любви и удачи. Чтоб он устроил свою жизнь наконец и порадовал нас внуками. Поставьте, пожалуйста, для него хорошую песню. Юность, спасибо, Радио Дача.
3: Звук поставим.

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Всем нам большой привет из Эстонии от Ольги. Передает привет любимому супругу Кейту и всем желает приятного теплого вечера. Следующее сообщение просят повторить. Все прослушали. Семья Барановых из хутора Воронежский. А между прочим, вам тут в любви признается внучка Настя уже второй раз. Надеюсь, теперь вы точно услышали. Татьяна поздравляет от всей семьи Дыбовых своего мужа Алексея, своего любимого родственника Васильича с Днем Строителя. Желает им счастья и огромного здоровья. Александр поздравляет дочь Полину с ее бракосочетанием и желает ей с Матвеем долгой и счастливой совместной жизни. И Айна передает привет семье Федотовых, Кудряшовых, дядю Борю с Днем Строителя и в целом всех строителей с праздником. Все, к другим сообщениям мы вернемся уже завтра, а сегодня на радиодаче по-прежнему ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов, вернусь в следующем часе.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карман. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Это радио «Дача». Удачный час.
0: Звоните.
7: Телефон в Москве 8495-995-2555.
8: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав, я с Новотроицка. Хочу заказать песню Ольга Бузова и передать привет сестре Софии и бабушке Валентине. Желаю им хорошего начала недели. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, дорогой Радио Удача. Я из города Волжского. Зовут меня Надежда Колесова. Я хочу поздравить свою любимую невестку с днем рождения. Ее зовут Елена Колесова. Милая моя девочка, здоровья тебе, терпения, драйфа. Дорогая моя, ты самая лучшая на свете мама. Спасибо тебе за моих кровинушек, за Владика и Алисоньку. Благодарю тебя за любовь к моему сыну. Ты лучшая в мире жена. Ты бриллиант с золотой огранкой и высоким качеством. Спасибо, родная моя, что ты есть у меня. Я тебя люблю, целую, обнимаю. И заказываю тебе песню Марины Федункиных «С днем рождения». Спасибо, Радио Удача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

В идеале, конечно, чтобы зацепило и на всю жизнь, но случайте подобные сюжеты. От этого, увы, никуда не деться. И, как видим, не только женщинам переживать любовные драмы, мужчины тоже умеют, а порой даже покруче девушек. Главное — не держать в себе и отпускать

0: отбросите любые отрицательные эмоции. Только в хорошем настроении мы проводим сегодняшний вечер. С нами пока что еще выходные, не спешим их отпускать. Наслаждаемся каждой минутой свободного времени. Ну и слушаем любимые хиты. Через короткую паузу на радиодаче песни Вячеслава Макарова, Наташи Королевой, группы «Пропаганда» и многие другие.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Где проводить свой летний отдых? Нет большой разницы, каждому своем. Здесь главное в целом его наличие. Шлем отдельный привет всем, у кого продолжается отпуск. И напоминаем о возможности испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Но дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Николая Баскова, Кайметова и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой, чтобы дома не забыли.

0: Один из ярких любимых хитов группы «Руки вверх» в финале часа на радио «Дача». Здесь, конечно, много можно перечислять песен, которые мы любим. Например, «Студент», «Крошка», «Алешка». И, кстати, к теме имен. В прошлом месяце были названы самые необычные имена детей, родившихся в этом году в Подмосковье. Части из которых даже не знаю, как правильно читать, куда ставить ударение. Вот, например, «Золотой», но первая гласная «А», поэтому непонятно. «Мерседес», ну, здесь мы знаем историю автомобиля. Создатель его назвал в честь своей дочери. И вот история повторяется. Еще имена Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Деткам мы, конечно, желаем здоровья, счастливого детства, а всем нам легкого вечера, который уже скоро скрасят хиты Сергея Лазарева, Зайнаб Махаевой и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угарант 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
2: Киркоров.
8: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Карачаева-Черкесии. Меня зовут Катя. Передаю привет своим деткам Танюше, Дашеньке, Димочке, Ванечке и моей маме Надежде Алексеевне, папе в Астрахани, Ивану Анатольевичу, моему брату тоже в Астрахани Алексею. Я их очень люблю. Ставлю для всех своих близких песню певицы Светы. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

зажигает огоньки каждый день на наших улицах. Удовольствие не из дешевых, ведь только вдумайтесь, сколько необходимо электроэнергии, чтобы осветить хотя бы одну улицу. Но красота требует жертв, или в нашем случае ват. Например, только в Москве загорается более 1 000 000 светильников, и так каждый вечер. Все для нашего комфорта, как и в нашем эфире. Для вашего хорошего настроения через короткую паузу хиты Стаса Михайлова, Хабиба, группы «Звери» и других любимых артистов радиодачи. Реклама.

0: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Стаса Михайлова в продолжении часа на радиодаче. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Стаса Михайлова еще увидим Юлианну Караулову, Филиппа Киркорова, группу «Фабрика», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Михаила Боярского, Дениса Клявера и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: И вот нам идеальный вариант летнего отдыха. Солнце, жара и настоящие летние приключения. Именно в такую погоду сразу хочется собраться в компании, отправиться гулять, а лучше поехать за город. Главное, не сидеть дома. Надеюсь, с этой задачей многие успешно справились и сейчас возвращаются домой счастливыми и отдохнувшими. Уже завтра понедельник, поэтому всем желаем легкой наступающей недели. Надеюсь, в ней найдется место для отдыха и хорошего настроения. Ну а сейчас этим вечером мы продолжаем слушать такие любимые хиты. Через короткую паузу для вас песни группы «Лицей», Дениса Майданова, Григория Лепса и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
2: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина, я из Старого Оскола. Мы сейчас находимся в Лазаревской у друзей. Я хочу передать привет Володе и Лене Шкарупа. Я хочу большие пожелания передать, чтобы они у меня жили долго, чтобы они у меня были здоровы. Я их очень люблю. Я очень рада, что оказалась в этом месте. И хочу заказать песни Вики Цыгановой «Приходите в мой дом». Спасибо огромное, любимой радиодаче.

0: Москве 9 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Пусть в сердце моем

0: Хит Стаса Пьехи в продолжении часа на Радио Дача. С нами вечер воскресенья, завершаются выходные, но продолжается лето и дачный сезон. А еще мы не забываем о тех, кто в ожидании летнего отпуска. Да, не все еще успели отгулять, и у нас в наличии 3 полноценных недели в этом месяце. Поэтому стоит напомнить о возможности слушать свои любимые песни в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлист есть, возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Для слушателей старше 16 лет. Мы с вами уже скоро услышим хиты Татьяны Куртуковой, группы Five Star Family и не только.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

0: Хит Татьяны Куртковой «Матушка» в эфире «Радио Удачи». Многие поклонники считают ее идеальной исполнительницей в жанре народного пения, но сама Татьяна с этим не согласна. Чтобы быть правильной народницей, поясняет она, нужно петь в аутентичной манере все и акапельно, когда без музыкального сопровождения. Ну, есть другой схожий термин, который точно применим к певице. Поистине народная, ведь каждый ее знает, а главное, любит ее песни. Через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Ирины Дубцовой, групп «Ариэль», «Иванушки Интернешнл» и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: прекрасный и трогательный хит и не менее очаровательная Ирина Дубцова, которая этим летом успела побывать в гостях на радиодаче в звездном шоу «Назад в будущее». Услышали с вами строчки в самой первой песне, которую она написала еще учась в музыкальной школе. Много тем обсудили, а если кто прослушал, на сайте radiodacha.ru можно найти архив программы. А еще, кстати, в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездной встречи». Касаемо нашего эфира и ближайших минут, здесь мы услышим хиты группы Любэ, Жанны Фриски, группы Республика и многие другие.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Евгений. Прошу поставить для любимой жены Светланы песню Машины Распутиной «Живи, страна». Передаю привет всем своим друзьям и близким. И желаю хорошего вечера. Спасибо, Радио «Дача».

Нельзя однозначно утверждать, что поездки в аэропорт связаны с чем-то приятным, однако есть мнение, что аэропорты могут вызывать положительные и даже радостные воспоминания. Ну, например, как вы встретились с друзьями, отправились в совместный отпуск, ну или в период праздников полетели к своим родственникам. Тем, кто пользуется навигатором в столице, приходится еще чаще вспоминать аэропорт, а именно Шереметьево, несмотря на то, что путь в сторону дома или работы. Желаем всем удачной дороги, если сейчас за рулем. Ну и всем остальным также приятного завершения дня. Через короткую паузу для вас песни Михаила Шуфутинского, Анатолия Цоя, Юлии Савичевой и многие другие в эфире «Радио Дача».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Песня Тамара Кутицы в эфире «Радио Дача». Отличный пример того, что каждый из вас может также посвящать своим вторым половинам любимые хиты. Для этого у нас в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». А также можно успеть поздравить именинников, если еще не успели. И строители сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Вот сколько поводов дозвониться по телефону 8-495-995-2555. А мы уже через короткую паузу будем слушать хиты Натали, Зайнаб Махаевой, группы «Руки вверх» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: И даже поздним вечером в финале выходных мы не забываем о прекрасном теплом сезоне. Летнее настроение, любимая музыка, причем в любой точке планеты. Слушать наш эфир вы можете на сайте radiodacha.ru. А еще здесь дополнительные онлайн-каналы «Диско Дачи», «Песня года». Как видим, много музыки не бывает, особенно летом это важно. Поэтому уже скоро мы насладимся хитами группы «Високосный год», «Монокини», «Ирины Круг» и других любимых артистов «Радио Дача». Всем желаем легкого завершения дня.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся. Я звоню из города Оренбург. Хочу передать привет всему Оренбургу и всей Москве. Всем пожелать хочу удачи и доказываю песню «Рада рай». Спасибо, радио «Дача».

Героями не рождаются, героями становятся. Но особенно себя героически ведем по утрам в первые дни после выходных. Это же надо сразу научиться ложиться спать рано, вставать так же ни свет ни заря, а потом еще и весь день провести на работе. Радует, что сейчас с нами хотя бы лето, и в хорошую теплую погоду как-то поприятнее выходить из дома. Ну а возвращаться так еще лучше. Мы всем желаем легкого наступающего понедельника. И подробнее о нем узнаем утром в рубрике «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов в 8:30 по московскому времени. А уже через короткую паузу нас ждут хиты Сергея Лазарева, Татьяны Булановой, Иракли и многие другие в эфире «Радио Дача».

Слушать Сергея Лазарева «Тут или там» в продолжении часа на Радио Удачи. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Удачи отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Валерии и не только.

0: Счастливое время у каждого свое, но рядом обязательно есть вечер пятницы, который также можно назвать одним из любимых отрезков недели. Что, конечно, логично. Трудовые будни остаются позади, а впереди долгожданные выходные. А еще лучше, когда выходные завершаются, а дальше неделя или две летнего отпуска. Уверен, есть у нас счастливчики, кто завтра не работает и наслаждается отдыхом. Желаем не скучно провести вам это время, а нам всем легкого дня, ну и приятной ночи. Через короткую паузу ее дополнят хиты Наташи Королевой, Славы, Татьяны Овсиенко и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача». Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Я с Усольского района. Передаю привет своей любимой жене Изольде. И хочу сказать, что ты у меня самая любимая, нежная девушка. И я очень сильно люблю тебя, моя дорогая. И заказываю песню Владимира Песнякова «У тебя есть я». Спасибо, радио «Дача».

тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Олег Газманов.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: «26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.

0: никогда не грусти напрасно.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
1: Это «Радио Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять.
4: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
8: А я

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.